0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: В день 23 июля католическая церковь чтит память святой Бригитты Шведской, жизнь которой можно условно разделить на два периода. Она была замужем, ее брак продлился 28 лет, она родила 8 детей, ее дочь Екатерина причислена к лику святых. После смерти мужа, раздав свое имущество бедным, Бригитта поселилась в цистерцианском монастыре Алвастры. Здесь начались божественные откровения, в которых Бригитта описала страсти Христовы. Бригитта умерла в 1373 году. Папа Иоанн Павел II провозгласил ее покровительницей Европы. Сегодня также день памяти Анны Абрикосовой, выдающейся личности в истории российского католичества, известной как «Мать Екатерина». Она выпускница Кембриджа, однако выбрала путь веры и в начале XX века в Москве основала общину сестер-доминиканок. Мать Екатерина была арестована в 1923 году по обвинению в контрреволюционной деятельности. Пройдя через годы одиночных камер, ссылок и тяжелую болезнь, она не отреклась от своих убеждений. Мать Екатерина скончалась в Бутырской тюрьме в 1936 году. Католическая церковь почитает ее как слугу Божью, а в Москве продолжается процесс с причислением ее к лику блаженных. «В Господе сила моя!»
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Папа Лев XIV направил письмо по случаю 70-летия конференции старших монашеских настоятелей США. Юбилейная встреча проходит с 20 по 23 июля в американском Финиксе, штат Аризона. Тема ассамблеи «Едины во Христе. Общинная жизнь сегодня» призывает задуматься о способах укрепления и оживления общины, которая является важнейшим свидетельством монашеской жизни. В центре внимания участников самые разные вопросы – от преемственности поколений до способов углубления духовной жизни членов орденов и институтов. Папа призывает рассматривать общинную жизнь как место стяжания святости и источник вдохновения, свидетельства и апостольской силы. В жизни, в которой все общее, от материальных благ до духовного опыта и апостольских начинаний, незримо присутствует воскресший Господь. Лев XIV выражает надежду, что эти дни размышлений и молитвы позволят распознать пути укрепления братского единства для радостного свидетельства о Христе в общинах и апостольском служении. Завершая послание, папа вверяет участников встречи заступничеству Пресвятой Девы Марии, Матери Церкви, и преподает апостольское благословение.

Утром 22 июля папа Лев XIV посетил святилище Пресвятой Троицы в Валле-Пьетре, небольшом городке на границе области Лацио и Абруццо. Древний храмовый комплекс расположен на высоте почти 1400 метров на отвесной горе Колле-де-ла-Тольятта. Епископ Рима вознес молитвы перед фреской внутри святилища, а затем побеседовал с паломниками и монашествующими. Поездка не была анонсирована заранее, и это второй подобный визит Святейшего Отца за последние дни. До этого он посетил бенедиктинское аббатство Монте-Кассино. Затем папа продолжил паломничество, начатое в святилище Пресвятой Троицы в Валле-Пьетре, и около полудня приехал на автомобиле в Святогродскую обитель в Субиако, духовный центр бенедиктинского ордена. В монастырском комплексе епископ Рима вознес безмолвную молитву перед фреской XIII века с изображением святого Франциска Ассизского. В святом пещерном ските Сакроспеко он по традиции поцеловал колено статуи святого Бенедикта и прочитал вместе с паломниками молитву «Отче наш». Затем святейший отец посетил расположенный неподалеку монастырь святой Схоластики, где разделил трапезу с бенедиктинской общиной и посетил монастырские дворы, клуатры и обитель. После 16 часов папа и сопровождавшие его лица отправились обратно в Кастель Гандольфо. В интервью католическому агентству СИР аббат монастыря Мауро Меаччи сказал: «Бенедиктинская община Субиака с радостью и благодарностью встретила папу римского Льва XIV в святых обителях, где святой Бенедикт начал духовный путь. Присутствие святейшего отца заново скрепляет узы церкви с бенедиктинской харизмой, напоминая всем о главенстве молитвы, внимания к Слову Божьему и стремления к миру». В книге почетных гостей монастыря святого Бенедикта папа оставил запись: «Ora et labora» – «Молись и трудись» – свидетельство бенедиктинских монахов сегодня ценно и очень важно для церкви и мира. Я признателен этой общине за прекрасный прием и призываю молиться вместе со всей церковью о мире на земле с моим благословением в праздник Святой Марии Магдалины. В монастыре Святой Схоластики он записал: «Благодарю Господа за то, что сподобил посетить это святое место в литургический праздник Святой Магдалины, первой провозвестницы Воскресения Господня».

22 июля в посольстве Итальянской Республики при Святейшем Престоле, расположенном в римском Палаццо Борромео, состоялась презентация книги итальянского журналиста Антонио Прециози «Пасха мира» от Иоанна 23 до Льва 14 на пути к юбилею 2033 года. На полях презентации госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин ответил на вопросы журналистов, касающиеся некоторых злободневных событий в Италии и на международной арене. Отвечая на вопрос о перспективах мира для Украины, Паролин сказал: «Мне кажется, что мы, к сожалению, идем в обратном направлении. Происходит эскалация, а перспектив мира пока еще не существует». Что касается Ирана, то глава госсекретариата ответил так: «Не знаю, чем все закончится. Думаю, что об этом знают немногие, если вообще кто-то знает. В любом случае, необходимо вернуться к переговорам ради устойчивого соглашения для блага страны и всего мира, для которого нынешняя ситуация представляет угрозу». Паролин выразил мнение апостольского престола по поводу стены, воздвигаемой израильской армией в секторе Газа. «Мы можем повторять это как лозунг: нет стенам, да мостам». Наконец, по просьбе журналистов, кардинал высказался о роли церкви в продвижении диалога и мира, в том числе и в отношении недавних эпизодов насилия в Италии. Его попросили прокомментировать историю с Абдель-Рахимом Факиром, погибшим при задержании, и приговор ювелиру Марио Роджеро, вынесенный за убийство двух преступников во время ограбления его магазина. «Церковь продолжает повторять слова, которые могут принести пользу», — ответил Паролин на просьбу о комментарии, ссылаясь на притчу о сеятеле и выразив пожелание, что слова церкви о мирном и конструктивном сожительстве в обществе принесут плоды.

Католическая церковь в Казахстане переживает заметные перемены. Община, исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Об этом в интервью информационному агентству «Фидес» рассказал директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии – Караганды и Алматы – и апостольскую администратуру – Атырау. По словам отца Габриэля Йохера, будущее католической общины Казахстана все больше связано с теми, кто среди казахского народа открывает для себя Христа. Сегодня одним из главных вызовов для церкви становится развитие богослужебной и пасторской жизни на казахском языке. Однако в литургии, катехизации и повседневной церковной жизни пока преобладает русский язык, поскольку католическая церковь еще не располагает официальными переводами Священного Писания и богослужебных книг на казахский язык. Поэтому перевод миссалы и богослужебных текстов стал одним из приоритетов местной церкви. Специальная комиссия епископата уже занимается этой задачей, подбирая необходимые богословские термины. По словам священника, возможность молиться и участвовать в богослужении на казахском языке поможет многим людям глубже почувствовать свою принадлежность к церкви и соединить церковную жизнь с культурой и языком народа. Некоторые шаги уже сделаны. В Кафедральном соборе Астаны ежедневно читают розарий на русском и казахском языках. Во время мессы исполняются песнопения на казахском, а в межепархиальной высшей духовной семинарии в Караганде раз в неделю совершается месса с использованием казахского языка. Все чтения, молитвы и проповедь звучат по-казахски, тогда как слова освящения сохраняются на латыни. Кроме того, семинаристов все активнее обучают казахскому языку. По словам отца Йохера, среди тех, кто приходит к католической вере после знакомства с Евангелием, есть уже значительное число представителей казахского народа. Хотя их решение иногда вызывает непонимание в семьях, где ислам воспринимается как неотъемлемая часть культурной и национальной идентичности, многие подчеркивают, что следовать за Христом – это их личный выбор. Несмотря на огромные расстояния, миссионеры регулярно посещают самые отдаленные общины, совершают богослужения и поддерживают верующих. По словам миссионера, именно чувство единства и взаимной поддержки остается одной из сильных сторон католической церкви в Казахстане. Колонка главного редактора. Размышления о роли преемника апостола Петра и о его учительстве. Когда преемник святого Петра говорит о мире и войне, о помощи мигрантам или о том, как оставаться людьми в эпоху искусственного интеллекта, он всегда был и остается, прежде всего, духовным лидером. В силу латеранских соглашений 1929 года, разрешивших давний римский вопрос, епископ Рима является еще и сувереном самого маленького государства в мире, крошечного квадратного полукилометра в самом сердце итальянской столицы. Но это вовсе не означает, что, затрагивая общечеловеческие темы, он действует или высказывается как политик. Это прекрасно объяснил папа Павел VI, выступая 4 октября 1965 года на Генеральной Ассамблее ООН. «Вы все понимаете, — сказал папа Мантини, — что эта встреча знаменует простой и великий момент. Простой, потому что перед вами человек, подобный вам. Он ваш брат, и среди вас, представителей суверенных государств, он представитель одного из самых малых,
наделенный, если хотите так думать, незначительным, почти символическим временным суверенитетом, достаточным разве что для того, чтобы быть свободным в осуществлении своей духовной миссии и заверить всех в своей независимости от любого другого суверенитета в этом мире. Находясь там же, в Соединенных Штатах, папа сразу добавил, говоря о себе, он не обладает никакой светской властью и не имеет никаких притязаний соперничать с вами, ведь нам нечего у вас просить, нет никаких вопросов, которые нужно было бы поднимать, разве что выразить одно желание и попросить одного дозволения — служить вам в том, что нам дано делать, бескорыстно, со смирением и любовью. Действительно, чтобы гарантировать абсолютную свободу наместника Христа, почти 100 лет назад было решено выделить крошечный клочок земли, где епископ Рима и пастырь Вселенской Церкви являлся бы также сувереном, то есть главой государства. Но это было и остается лишь конвенцией, признанием его независимости от любого другого государства, а вовсе не утверждением двойной миссии. Любое превозношение или завышение роли папы как главы государства, всякий чрезмерный акцент на значимости этой роли уводит в сторону от главного и умаляет его подлинное призвание — быть пастырем для всех. Пастырем, который обращается к католикам, к христианам, к верующим и просто к людям доброй воли с одной единственной целью — возвестить Евангелие, послание любви, братства, безоружного и обезоруживающего мира. Это очень точно подметил тогдашний архиепископ Милана кардинал Джованни Баттиста Монтини, выступая на Римском Капитолийском холме 10 октября 1962 года накануне открытия Второго Ватиканского собора. В этой речи, говоря о конце светской власти церкви после падения папского государства в 1870 году, будущий папа Римский произнес: «Именно тогда папство с небывалой силой возобновило свои функции наставника жизни и свидетеля Евангелия, достигнув таких высот в духовном управлении церковью и в нравственном влиянии на мир, каких не бывало никогда ранее». Поэтому, когда Святейший Отец призывает уважать и защищать человеческую жизнь на любом ее этапе, когда он говорит о мире, заботясь о благе народов, и требует прекратить безумную гонку вооружений, выходя за рамки самого понятия справедливой войны, когда он призывает к диалогу и переговорам, опираясь на социальное учительство Церкви, когда просит видеть в мигрантах людей, нуждающихся в приюте, и никогда не забывать об их человеческом достоинстве, когда он напоминает, что бедные находятся в самом сердце Евангелия и что нам предстоит строить более справедливое общество, когда отстаивает право на свободу вероисповедания и подчеркивает важность защиты творения, чтобы передать его нашим детям и внукам, в эти моменты преемник Петра говорит вовсе не как глава государства. Он просто возвещает Евангелие.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: В день 23 июля католическая церковь чтит память святой Бригитты Шведской, жизнь которой можно условно разделить на два периода. Она была замужем, ее брак продлился 28 лет, она родила 8 детей, ее дочь Екатерина причислена к лику святых. После смерти мужа, раздав свое имущество бедным, Бригитта поселилась в цистерцианском монастыре Алвастры. Здесь начались божественные откровения, в которых Бригитта описала страсти Христовы. Бригитта умерла в 1373 году. Папа Иоанн Павел II провозгласил ее покровительницей Европы. Сегодня также день памяти Анны Абрикосовой, выдающейся личности в истории российского католичества, известной как «Мать Екатерина». Она выпускница Кембриджа, однако выбрала путь веры и в начале XX века в Москве основала общину сестер-доминиканок. Мать Екатерина была арестована в 1923 году по обвинению в контрреволюционной деятельности. Пройдя через годы одиночных камер, ссылок и тяжелую болезнь, она не отреклась от своих убеждений. Мать Екатерина скончалась в Бутырской тюрьме в 1936 году. Католическая церковь почитает ее как слугу Божью, а в Москве продолжается процесс причисления ее к лику блаженных. «В Господе сила моя!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV направил письмо по случаю 70-летия конференции старших монашеских настоятелей США. Юбилейная встреча проходит с 20 по 23 июля в американском Финиксе, штат Аризона. Тема ассамблеи «Едины во Христе. Общинная жизнь сегодня» призывает задуматься о способах укрепления и оживления общины, которая является важнейшим свидетельством монашеской жизни. В центре внимания участников самые разные вопросы – от преемственности поколений до способов углубления духовной жизни членов орденов и институтов. Папа призывает рассматривать общинную жизнь как место стяжания святости и источник вдохновения, свидетельства и апостольской силы. В жизни, в которой все общее, от материальных благ до духовного опыта и апостольских начинаний, незримо присутствует воскресший Господь. Лев XIV выражает надежду, что эти дни размышлений и молитвы позволят распознать пути укрепления братского единства для радостного свидетельства о Христе в общинах и апостольском служении. Завершая послание, папа вверяет участников встречи заступничеству Пресвятой Девы Марии, Матери Церкви, и преподает апостольское благословение.

Утром 22 июля папа Лев XIV посетил святилище Пресвятой Троицы в Валле-Пьетре, небольшом городке на границе области Лацио и Абруццо. Древний храмовый комплекс расположен на высоте почти 1400 метров на отвесной горе Колле-де-ла-Тольятта. Епископ Рима вознес молитвы перед фреской внутри святилища, а затем побеседовал с паломниками и монашествующими. Поездка не была анонсирована заранее, и это второй подобный визит Святейшего Отца за последние дни. До этого он посетил бенедиктинское аббатство Монте-Кассино. Затем папа продолжил паломничество, начатое в святилище Пресвятой Троицы в Валле-Пьетре, и около полудня приехал на автомобиле в Святогродскую обитель в Субиако, духовный центр бенедиктинского ордена. В монастырском комплексе епископ Рима вознес безмолвную молитву перед фреской XIII века с изображением святого Франциска Ассизского. В святом пещерном ските Сакрус Пеко он по традиции поцеловал колено статуи святого Бенедикта и прочитал вместе с паломниками молитву «Отче наш». Затем святейший отец посетил расположенный неподалеку монастырь святой Схоластики, где разделил трапезу с бенедиктинской общиной и посетил монастырские дворы, клуатры и обитель. После 16 часов папа и сопровождавшие его лица отправились обратно в Кастель Гандольфо. В интервью католическому агентству СИР аббат монастыря Мауро Меаччи сказал: «Бенедиктинская община Субиака с радостью и благодарностью встретила папу римского Льва XIV в святых обителях, где святой Бенедикт начал духовный путь. Присутствие святейшего отца заново скрепляет узы церкви с бенедиктинской харизмой, напоминая всем о главенстве молитвы, внимания к Слову Божьему и стремления к миру». В книге почетных гостей монастыря святого Бенедикта папа оставил запись: «Ora et labora, молись и трудись, свидетельство бенедиктинских монахов сегодня ценно и очень важно для церкви и мира. Я признателен этой общине за прекрасный прием и призываю молиться вместе со всей церковью о мире на земле. С моим благословением в праздник Святой Марии Магдалины». В монастыре святой Схоластики он записал: «Благодарю Господа за то, что сподобил посетить это святое место в литургический праздник святой Магдалины, первой провозвестницы воскресения Господня».

22 июля в посольстве Итальянской Республики при Святейшем Престоле, расположенном в римском палаццо Борромео, состоялась презентация книги итальянского журналиста Антонио Прециози «Пасха мира» от Иоанна 23 до Льва 14 на пути к юбилею 2033 года. На полях презентации госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин ответил на вопросы журналистов, касающиеся некоторых злободневных событий в Италии и на международной арене. Отвечая на вопрос о перспективах мира для Украины, Паролин сказал: «Мне кажется, что мы, к сожалению, идем в обратном направлении. Происходит эскалация, а перспектив мира пока еще не существует». Что касается Ирана, то глава госсекретариата ответил так: «Не знаю, чем все закончится. Думаю, что об этом знают немногие, если вообще кто-то знает. В любом случае, необходимо вернуться к переговорам ради устойчивого соглашения для блага страны и всего мира, для которого нынешняя ситуация представляет угрозу». Паролин выразил мнение апостольского престола по поводу стены, воздвигаемой израильской армией в секторе Газа. «Мы можем повторять это как лозунг: нет стенам, да мостам». Наконец, по просьбе журналистов, кардинал высказался о роли церкви в продвижении диалога и мира, в том числе и в отношении недавних эпизодов насилия в Италии. Его попросили прокомментировать историю с Абдель-Рахимом Факиром, погибшим при задержании, и приговор ювелиру Марио Роджеро, вынесенный за убийство двух преступников во время ограбления его магазина. «Церковь продолжает повторять слова, которые могут принести пользу», — ответил Паролин на просьбу о комментарии, ссылаясь на притчу о сеятеле и выразив пожелание, что слова церкви о мирном и конструктивном сожительстве в обществе принесут плоды.

0: Католическая церковь в Казахстане переживает заметные перемены. Община, исторически сформировавшаяся из потомков депортированных поляков, немцев, украинцев и литовцев, сегодня все больше ориентирует свое пасторское служение на казахский народ и его язык. Одновременно растет число представителей казахского народа, которые проявляют интерес к Евангелию и принимают крещение. Об этом в интервью информационному агентству «Фидес» рассказал директор папских миссионерских обществ в Казахстане, священник из конгрегации служителей Иисуса и Марии, отец Габриэль Йохер. Католическая церковь в Казахстане объединяет около 120 тысяч верующих и остается религиозным меньшинством в стране. Церковная структура включает архиепархию в Астане, две епархии – Караганды и Алматы – и апостольскую администратуру – Атырау. По словам отца Габриэля Йохера, будущее католической общины Казахстана все больше связано с теми, кто среди казахского народа открывает для себя Христа. Сегодня одним из главных вызовов для церкви становится развитие богослужебной и пасторской жизни на казахском языке. Однако в литургии, катехизации и повседневной церковной жизни пока преобладает русский язык, поскольку католическая церковь еще не располагает официальными переводами Священного Писания и богослужебных книг на казахский язык. Поэтому перевод миссалы и богослужебных текстов стал одним из приоритетов местной церкви. Специальная комиссия епископата уже занимается этой задачей, подбирая необходимые богословские термины. По словам священника, возможность молиться и участвовать в богослужении на казахском языке поможет многим людям глубже почувствовать свою принадлежность к церкви и соединить церковную жизнь с культурой и языком народа. Некоторые шаги уже сделаны. В Кафедральном соборе Астаны ежедневно читают розарий на русском и казахском языках. Во время мессы исполняются песнопения на казахском, а в межепархиальной высшей духовной семинарии в Караганде раз в неделю совершается месса с использованием казахского языка. Все чтения, молитвы и проповедь звучат по-казахски, тогда как слова освящения сохраняются на латыни. Кроме того, семинаристов все активнее обучают казахскому языку. По словам отца Йохера, среди тех, кто приходит к католической вере после знакомства с Евангелием, есть уже значительное число представителей казахского народа. Хотя их решение иногда вызывает непонимание в семьях, где ислам воспринимается как неотъемлемая часть культурной и национальной идентичности, многие подчеркивают, что следовать за Христом – это их личный выбор. Несмотря на огромные расстояния, миссионеры регулярно посещают самые отдаленные общины, совершают богослужения и поддерживают верующих. По словам миссионера, именно чувство единства и взаимной поддержки остается одной из сильных сторон католической церкви в Казахстане. Колонка главного редактора. Размышления о роли преемника апостола Петра и о его учительстве. Когда преемник святого Петра говорит о мире и войне, о помощи мигрантам или о том, как оставаться людьми в эпоху искусственного интеллекта, он всегда был и остается, прежде всего, духовным лидером. В силу латеранских соглашений 1929 года, разрешивших давний римский вопрос, епископ Рима является еще и сувереном самого маленького государства в мире, крошечного квадратного полукилометра в самом сердце итальянской столицы. Но это вовсе не означает, что, затрагивая общечеловеческие темы, он действует или высказывается как политик. Это прекрасно объяснил папа Павел VI, выступая 4 октября 1965 года на Генеральной Ассамблее ООН. «Вы все понимаете, — сказал папа Мантини, — что эта встреча знаменует простой и великий момент. Простой, потому что перед вами человек, подобный вам. Он ваш брат, и среди вас, представителей суверенных государств, он представитель одного из самых малых, наделенные, если хотите так думать, незначительным, почти символическим временным суверенитетом, достаточным разве что для того, чтобы быть свободным в осуществлении своей духовной миссии и заверить всех в своей независимости от любого другого суверенитета в этом мире. Находясь там же, в Соединенных Штатах, папа сразу добавил, говоря о себе, он не обладает никакой светской властью и не имеет никаких притязаний соперничать с вами, ведь нам нечего у вас просить, нет никаких вопросов, которые нужно было бы поднимать, разве что выразить одно желание и попросить одного дозволения — служить вам в том, что нам дано делать, бескорыстно, со смирением и любовью. Действительно, чтобы гарантировать абсолютную свободу наместника Христа, почти 100 лет назад было решено выделить крошечный клочок земли, где епископ Рима и пастырь Вселенской Церкви являлся бы также сувереном, то есть главой государства. Но это было и остается лишь конвенцией, признанием его независимости от любого другого государства, а вовсе не утверждением двойной миссии. Любое превозношение или завышение роли папы как главы государства, всякий чрезмерный акцент на значимости этой роли уводит в сторону от главного и умаляет его подлинное призвание — быть пастырем для всех. Пастырем, который обращается к католикам, к христианам, к верующим и просто к людям доброй воли с одной единственной целью — возвестить Евангелие, послание любви, братства, безоружного и обезоруживающего мира. Это очень точно подметил тогдашний архиепископ Милана кардинал Джованни Баттиста Монтини, выступая на Римском Капитолийском холме 10 октября 1962 года накануне открытия Второго Ватиканского собора. В этой речи, говоря о конце светской власти церкви после падения папского государства в 1870 году, будущий папа Римский произнес: «Именно тогда папство с небывалой силой возобновило свои функции наставника жизни и свидетеля Евангелия, достигнув таких высот в духовном управлении церковью и в нравственном влиянии на мир, каких не бывало никогда ранее». Поэтому, когда Святейший Отец призывает уважать и защищать человеческую жизнь на любом ее этапе, когда он говорит о мире, заботясь о благе народов, и требует прекратить безумную гонку вооружений, выходя за рамки самого понятия справедливой войны, когда он призывает к диалогу и переговорам, опираясь на социальное учительство Церкви, когда просит видеть в мигрантах людей, нуждающихся в приюте, и никогда не забывать об их человеческом достоинстве, когда он напоминает, что бедные находятся в самом сердце Евангелия и что нам предстоит строить более справедливое общество, когда отстаивает право на свободу вероисповедания и подчеркивает важность защиты творения, чтобы передать его нашим детям и внукам, в эти моменты преемник Петра говорит вовсе не как глава государства. Он просто возвещает Евангелие.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Июля католическая церковь чтит память святого Шарбеля Маклуфа, знаменитого подвижника и чудотворца. Будущий святой родился в Ливане в 1828 году. В возрасте 23 лет он поступил в монастырь святого Марона. Монашеское имя Шарбель было дано ему в честь эдесского мученика, скончавшегося в начале II века. В монастыре Шарбель сразу стал вести суровый аскетический образ жизни. 23 июля 1859 года он был рукоположен священнике и должен был окормлять верующих близлежащих сел. Он скончался в канун Рождества 1898 года. После восьмидневных мучительных страданий, которые переносил с величайшим терпением и с непрестанной молитвой на устах. Могила святого Шарбеля – одно из самых посещаемых мест паломничества на Ближнем Востоке. 9 октября 1977 года Папа Павел VI причислил Шарбеля Маклуфа к лику святых. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Викентия Харасимовича. Он служил в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла. Под угрозой ареста в начале 20-х годов уехал из Советского Союза, служил в Польше. Дальнейшая судьба неизвестна. В Господе сила моя!
2: Новости из Ватикана по-русски. По случаю 85-летия президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы, 23 июля папа направил ему поздравительную телеграмму с молитвенными пожеланиями и апостольским благословением. Святейший Отец выражает благодарность за постоянное внимание, с которым глава государства сопровождает церковную и общественную жизнь Италии и заверяет его в своей молитвенной поддержке в осуществлении высокого служения итальянскому народу. Святейший Отец вверяет президента заступничеству небесных покровителей Италии, святого Франциска Ассизского и святой Екатерины Сиенской. В завершение послания папа преподает апостольское благословение президенту, его семье, сотрудникам и всей стране, которую он с особой теплотой называет «дорогой Италией». Поздравительное послание стало еще одним свидетельством диалога и сотрудничества между Святейшим Престолом и Итальянской Республикой. 14 октября 25 года Лев XIV посетил Кверинальский дворец, где в обращении к президенту Маттарелле говорил о необходимости укрепления многостороннего сотрудничества и поддержки семей в условиях снижения рождаемости в Европе, а также о трагедии войн, затрагивающих многие регионы мира. Президент Италии со своей стороны отметил стремление папы Льва XIV ставить в центр внимания человеческую личность, защищать ее достоинство и продвигать путь диалога во имя общего блага.

Разнообразие монашеских харизм и призваний в церкви удивительно. Следуя за Божьим призывом, сестры милосердия святого Карла Борромео, основой духовности которых является гостеприимство и милосердие, основали центр духовных упражнений в городе Аруша на севере Танзании.

Конгрегация сестер была основана 18 июня 1652 года в Нанси французским адвокатом Эммануэлем Шевенелем. На протяжении веков монахини продолжают нести миссию милосердной любви. В Танзании они активно занимаются пастырским и социальным служением, откликаясь на духовные и человеческие нужды местных жителей и следуя своей харизме, выраженной в девизе «Единение с Богом в неизменной любви». Эта харизма призывает сестер заботиться как о духовном, так и о физическом благополучии всех людей. Первые сестры милосердия прибыли в Танзанию в 1985 году из Нидерландов и основали общину Мтинка, епархия Сингиды. Они служат местным жителям, занимаясь пастырской опекой и стараясь сделать образование более доступным. По мере развития миссии сестры все больше осознавали необходимость оазиса тишины, отдыха и духовного обновления не только для духовенства, но и для мирян. Это подтолкнуло их к открытию центра духовных упражнений в живописном поселке Тенгеру в пригороде Аруша. Такое решение стало ответом на приглашение Иисуса Христа: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Это пространство было задумано как святилище встречи человека с Богом в молитве и размышлении вдали от мирской суеты. Центр духовных упражнений был открыт 14 октября 2017 года. По словам сестры Агаты, его основание отвечало на нужды времени и давало возможность оказать духовную поддержку, предоставляя место для молитвы и отдыха как группам, так и индивидуальным паломникам и туристам. Центр расположен в 90 километрах от подножия Килиманджаро, в одном из самых крупных туристических центров Танзании, куда прибывают гости со всего мира.

Гостеприимство является сердцем миссии сестер. Для сестры Джулианы и сестры Микаэлы служение в центре – путь реализации призвания и служения Богу. Для нас большая радость принимать гостей, тех, кто приезжает из Танзании и из-за ее пределов, поясняют сестры. Когда гости покидают обитель с миром в душе, это приносит глубокое утешение. Служа, мы учимся у наших гостей, а они у нас. Мы всего лишь служители, которые заботятся о том, чтобы приходящий сюда человек мог встретить Бога. Монашеское гостеприимство проявляется даже в мелочах. Например, в заботе о свежих и качественных продуктах, которые попадают на стол гостям. Сестры сами выращивают фрукты и овощи, содержат небольшие животноводческие фермы, избегая использования вредных химикатов. Это не только помогает снизить расходы и обеспечить гостей вкусной и питательной едой, но и свидетельствует о внимании к экологии. Монастырь сестер и Центр духовных упражнений святого Карла Боромео поистине воплощают свой девиз «Дом вдали от дома». Язык гостеприимства становится универсальным для гостей, говорящих на суахили, английском, немецком, французском и других языках. Каждый, кто ищет отдыха и встречи с Богом, может почувствовать себя принятым и испытать умиротворение в предместьях Аруша, где сестры милосердия святого Карла Боромео продолжают служить Богу и ближнему через молитву и щедрое гостеприимство.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Всякое добро, существующее во Вселенной, происходит от Бога-Творца. Добром же мы называем не только вещи сами по себе, но также и их систему, то есть взаимное расположение и соподчинение их определенной цели, поставленной Богом. Следовательно, целесообразность системы вещей происходит также от Бога. Он же, творя мир своим мышлением и волей, должен был предварительно иметь в себе идеи всех вещей, устроенных целесообразно, что мы и называем провидением. Провидение обладает рассудительностью, памятью о прошлом, пониманием настоящего. На их основании оно предвидит будущее. По мнению Аристотеля, рассудительности разумных существ свойственно целенаправленно руководить собой, например, достижением ими цели своей жизни, или же другими людьми, например, семьей или государством. Очевидно, что первого вида рассудительность нельзя приписать Богу, но ему следует приписать рассудительность второго вида. И святой Фома цитирует определение Боэция, выражающего эту мысль. «Провидение есть сам божественный разум, установленный в высшем первоначале всего, то есть разум, который все располагает». Из вышесказанного святой Фома Аквинский умозаключает, что провидение Божие включает в себя Божий план, называемый провидением, и руководство исполнением плана. Если первое извечно, то второе во времени. Провидение Божие, хотя и содержит в себе акт воли и ума, но оно не есть их сумма, так как в Боге разум и воля представляют собой единство, и различаются нами они лишь от несовершенного понимания нами его существа.

Далее святой Фома задается вопросом, все ли подлежит Божьему провидению, и излагает по этому вопросу взгляды различных философов. Демокрит и эпикурейцы не признавали Божьего провидения, а только действие случая. Аристотель, Платон и Моисей Маймонид считали, что Божие провидение руководит материальным только вообще, за исключением, по мнению Маймонида, людей. О других взглядах, подобных современному пессимизму, святой Фома говорит, что Бог – причина и творец всего, и поэтому все зависит от Него как вообще, так и в конкретности. Бог, как первопричина по необходимости, руководит всеми вещами к свойственным им целям. При этом руководство вещами к свойственным им целям простирается столь далеко, как далеко простирается причинно-следственная связь от первопричины, а последняя охватывает все. Так как провидение Божие содержит в себе мысль и действие Бога, то мы приходим к умозаключению, что провидение Божие простирается на все, как вообще, так и в конкретности.

Отвечая на обвинения против провидения Божия, святой Фома учит, что провидение Божие относится также и к необходимым вещам, ибо Бог – Творец всей природы. Человек же только пользуется ее богатствами и благами. Поэтому провидение человеческое не может распространяться на все виды естественного бытия, возникших в соответствии с необходимыми законами природы. Далее святой Фома говорит, что провидению Божьему подлежат также все люди, руководствующиеся свободной волей. В Священном Писании написано, что Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения Его. Следовательно, Господь предоставил его как бы собственным силам, что особенно относится к плохим людям. «Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Однако из этих текстов лишь следует, что Бог опекает праведников и грешников по-разному. Оставление последних их собственным силам означает, что Творец не защищает их силою от злости, от последствий греха, который они могут совершить. Провидению Божьему, хотя и по-разному, подлегают и праведники, и грешники, ибо в противном случае те и другие перестали бы существовать. Далее, рассуждая о Божьем провидении, святой Фома Аквинский касается темы страдания. Под страданием понимается все, что с неприятностью воспринимается человеческой и животной психикой. Сюда относится всякая боль, вызванная телесной болезнью или смертью, несправедливым распределением материальных благ или духовными причинами. Человечество всегда искало смысл страданий. Об этом говорят книги Ветхого Завета и все главные философские и религиозные системы. Нельзя Бога считать причиной страданий, так как, во-первых, это противоречило бы Его доброте, а во-вторых, страдания представляют собой лишь недостаток добра. В природном порядке страдания желаемы Богом как фактор развития жизни. Ибо все живущее материально подлежит страданию и смерти. Человек же, вознесенный до сверхъестественного состояния, был свободен от страдания и лишь впоследствии подвергся страданиям по причинам первородного греха. Попытки решить проблему страдания естественным образом неудовлетворительны, так как человек всегда спрашивает, разве всемогущий и милосердный Бог не мог создать мира без страданий. Смысл страдания становится понятным только в свете откровенной религии, особенно Нового Завета. Хотя Христос и не оставил теоретического объяснения тайны страдания и зла, однако самой своей миссией Он обратил внимание на связь между страданием и любовью, а также на зло и ненависть, содержащихся в каждом грехе. Любовь, от которой зависит все, это главное для объяснения зла, всегда происходящего от недостатка любви.

Сестры, братья, если желаем знать, насколько Богу угодны наши молитвы, наши жертвы, поклонения, то следует заботиться не столько о правильности их выполнения, сколько о своем поведении до и после молитвы. Если молимся Богу от всего сердца, это непременно отразится на всей нашей жизни, которая становится более прекрасной, честной, последовательной. Не устаем повторять: «Слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!»

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Двадцать июля католическая церковь чтит память святого Шарбеля Маклуфа, знаменитого подвижника и чудотворца. Будущий святой родился в Ливане в 1828 году. В возрасте 23 лет он поступил в монастырь святого Марона. Монашеское имя Шарбель было дано ему в честь эдесского мученика, скончавшегося в начале II века. В монастыре Шарбель сразу стал вести суровый аскетический образ жизни. 23 июля 1859 года он был рукоположен священнике и должен был окормлять верующих близлежащих сел. Он скончался в канун Рождества 1898 года. После восьмидневных мучительных страданий, которые переносил с величайшим терпением и с непрестанной молитвой на устах. Могила святого Шарбеля – одно из самых посещаемых мест паломничества на Ближнем Востоке. 9 октября 1977 года Папа Павел VI причислил Шарбеля Маклуфа к лику святых. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Викентия Харасимовича. Он служил в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла. Под угрозой ареста в начале 20-х годов уехал из Советского Союза, служил в Польше. Дальнейшая судьба неизвестна. В Господе сила моя!
2: Новости из Ватикана по-русски. По случаю 85-летия президента Итальянской Республики Серджо Маттарелли, 23 июля папа направил ему поздравительную телеграмму с молитвенными пожеланиями и апостольским благословением. Святейший Отец выражает благодарность за постоянное внимание, с которым глава государства сопровождает церковную и общественную жизнь Италии и заверяет его в своей молитвенной поддержке в осуществлении высокого служения итальянскому народу. Святейший Отец вверяет президента заступничеству небесных покровителей Италии, святого Франциска Ассизского и святой Екатерины Сиенской. В завершение послания папа преподает апостольское благословение президенту, его семье, сотрудникам и всей стране, которую он с особой теплотой называет «дорогой Италией». Поздравительное послание стало еще одним свидетельством диалога и сотрудничества между Святейшим Престолом и Итальянской Республикой. 14 октября 25 года Лев XIV посетил Кверинальский дворец, где в обращении к президенту Маттарелли говорил о необходимости укрепления многостороннего сотрудничества и поддержки семей в условиях снижения рождаемости в Европе, а также о трагедии войн, затрагивающих многие регионы мира. Президент Италии со своей стороны отметил стремление папы Льва XIV ставить в центр внимания человеческую личность, защищать ее достоинство и продвигать путь диалога во имя общего блага.

Разнообразие монашеских харизм и призваний в церкви удивительно. Следуя за Божьим призывом, сестры милосердия святого Карла Боромео, основой духовности которых является гостеприимство и милосердие, основали Центр духовных упражнений в городе Аруша на севере Танзании.

Конгрегация сестер была основана 18 июня 1652 года в Нанси французским адвокатом Эммануэлем Шевенелем. На протяжении веков монахини продолжают нести миссию милосердной любви. В Танзании они активно занимаются пастырским и социальным служением, откликаясь на духовные и человеческие нужды местных жителей и следуя своей харизме, выраженной в девизе

Это подтолкнуло их к открытию центра духовных упражнений в живописном поселке Тенгеру в пригороде Аруша. Такое решение стало ответом на приглашение Иисуса Христа: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Это пространство было задумано как святилище встречи человека с Богом в молитве и размышлении вдали от мирской суеты. Центр духовных упражнений был открыт 14 октября 2017 года. По словам сестры Агаты, его основание отвечало на нужды времени и давало возможность оказать духовную поддержку, предоставляя место для молитвы и отдыха как группам, так и индивидуальным паломникам и туристам. Центр расположен в 90 километрах от подножия Килиманджаро, в одном из самых крупных туристических центров Танзании, куда прибывают гости со всего мира.

Гостеприимство является сердцем миссии сестер. Для сестры Джулианы и сестры Микаэлы служение в центре – путь реализации призвания и служения Богу. Для нас большая радость принимать гостей, тех, кто приезжает из Танзании и из-за ее пределов, поясняют сестры. Когда гости покидают обитель с миром в душе, это приносит глубокое утешение. Служа, мы учимся у наших гостей, а они у нас. Мы всего лишь служители, которые заботятся о том, чтобы приходящий сюда человек мог встретить Бога. Монашеское гостеприимство проявляется даже в мелочах. Например, в заботе о свежих и качественных продуктах, которые попадают на стол гостям. Сестры сами выращивают фрукты и овощи, содержат небольшие животноводческие фермы, избегая использования вредных химикатов. Это не только помогает снизить расходы и обеспечить гостей вкусной и питательной едой, но и свидетельствует о внимании к экологии. Монастырь сестер и Центр духовных упражнений святого Карла Боромео поистине воплощают свой девиз «Дом вдали от дома». Язык гостеприимства становится универсальным для гостей, говорящих на суахили, английском, немецком, французском и других языках. Каждый, кто ищет отдыха и встречи с Богом, может почувствовать себя принятым и испытать умиротворение в предместьях Аруша, где сестры милосердия святого Карла Боромео продолжают служить Богу и ближнему через молитву и щедрое гостеприимство.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Всякое добро, существующее во Вселенной, происходит от Бога Творца. Добром же мы называем не только вещи сами по себе, но также и их систему, то есть взаимное расположение и соподчинение их определенной цели, поставленной Богом. Следовательно, целесообразность системы вещей происходит также от Бога. Он же, творя мир своим мышлением и волей, должен был предварительно иметь в себе идеи всех вещей, устроенных целесообразно, что мы и называем провидением. Провидение обладает рассудительностью, памятью о прошлом, пониманием настоящего. На их основании оно предвидит будущее. По мнению Аристотеля, рассудительности разумных существ свойственно целенаправленно руководить собой, например, достижение ими цели своей жизни, или же другими людьми, например, семьей или государством. Очевидно, что первого вида рассудительность нельзя приписать Богу, но ему следует приписать рассудительность второго вида. И святой Фома цитирует определение Боэция, выражающего эту мысль. «Провидение есть сам божественный разум, установленный

высшем первоначале всего, то есть разум, который все располагает. Из вышесказанного святой Фома Аквинский умозаключает, что провидение Божие включает в себя Божий план, называемый провидением, и руководство исполнением плана. Если первое извечно, то второе во времени. Провидение Божие, хотя и содержит в себе акт воли и ума, но оно не есть их сумма, так как в Боге разум и воля представляют собой единство, и различаются нами они лишь от несовершенного понимания нами его существа.

Далее святой Фома задается вопросом, все ли подлежит Божьему провидению, и излагает по этому вопросу взгляды различных философов. Демокрит и эпикурейцы не признавали Божьего провидения, а только действие случая. Аристотель, Платон и Моисей Маймонид считали, что Божие провидение руководит материальным только вообще, за исключением, по мнению Маймонида, людей. О других взглядах, подобных современному пессимизму, святой Фома говорит, что Бог – причина и творец всего, и поэтому все зависит от Него как вообще, так и в конкретности. Бог, как первопричина по необходимости, руководит всеми вещами к свойственным им целям. При этом руководство вещами к свойственным им целям простирается столь далеко, как далеко простирается причинно-следственная связь от первопричины, а последняя охватывает все. Так как провидение Божие содержит в себе мысль и действие Бога, то мы приходим к умозаключению, что провидение Божие простирается на все, как вообще, так и в конкретности.

Отвечая на обвинения против провидения Божия, святой Фома учит, что провидение Божие относится также и к необходимым вещам, ибо Бог – Творец всей природы. Человек же только пользуется ее богатствами и благами. Поэтому провидение человеческое не может распространяться на все виды естественного бытия, возникших в соответствии с необходимыми законами природы. Далее святой Фома говорит, что провидению Божьему подлежат также все люди, руководствующиеся свободной волей. В Священном Писании написано, что Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения Его. Следовательно, Господь предоставил его как бы собственным силам, что особенно относится к плохим людям. «Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». Однако из этих текстов лишь следует, что Бог опекает праведников и грешников по-разному. Оставление последних их собственным силам означает, что Творец не защищает их силою от злости, от последствий греха, который они могут совершить. Провидению Божьему, хотя и по-разному, подлегают и праведники, и грешники, ибо в противном случае те и другие перестали бы существовать. Далее, рассуждая о Божьем провидении, святой Фома Аквинский касается темы страдания. Под страданием понимается все, что с неприятностью воспринимается человеческой и животной психикой. Сюда относится всякая боль, вызванная телесной болезнью или смертью, несправедливым распределением материальных благ или духовными причинами. Человечество всегда искало смысл страданий. Об этом говорят книги Ветхого Завета и все главные философские и религиозные системы. Нельзя Бога считать причиной страданий, так как, во-первых, это противоречило бы Его доброте, а во-вторых, страдания представляют собой лишь недостаток добра. В природном порядке страдания желаемы Богом как фактор развития жизни. Ибо все живущее материально подлежит страданию и смерти. Человек же, вознесенный до сверхъестественного состояния, был свободен от страдания и лишь впоследствии подвергся страданиям по причинам первородного греха. Попытки решить проблему страдания естественным образом неудовлетворительны, так как человек всегда спрашивает, разве всемогущий и милосердный Бог не мог создать мира без страданий. Смысл страдания становится понятным только в свете откровенной религии, особенно Нового Завета. Хотя Христос и не оставил теоретического объяснения тайны страдания и зла, однако самой своей миссией Он обратил внимание на связь между страданием и любовью, а также на зло и ненависть, содержащихся в каждом грехе. Любовь, от которой зависит все, это главное для объяснения зла, всегда происходящего от недостатка любви.

Сестры, братья, если желаем знать, насколько Богу угодны наши молитвы, наши жертвы, поклонения, то следует заботиться не столько о правильности их выполнения, сколько о своем поведении до и после молитвы. Если молимся Богу от всего сердца, это непременно отразится на всей нашей жизни, которая становится более прекрасной, честной, последовательной. Не устаем повторять: «Слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!»